Ура нам каже 60 минут. Вроче спременливо боданес на курушкаму. Деку днева се лако видно спет появио крайше плохе не вихте. Температура па буду досигле 25 до 30 ступин Цезия. Poglejmo na Štarsko, ki bo danes delno sončno, delno oblačno, pri čemer bo na jugu nekaj več sonca. Drugod se lahko že zjutraj pojavijo prve plohe, temperature pa bodo dosegle 22 do 29 stopinj Celzija.